0: varmış balcan.
1: Айтер топинзи хэт машмекин дюспада катун итахын насоч ачвит нарон
0: хада. Сиртте лахамны бэбин.